Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: до сна.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

предательства нет. Охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед. Сигналы на базу радист посылает.

нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
5: Звони 8 800 600 ровно 2175.
4: Негабаритика. Работа рядом.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
5: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: все забудьте про меня!
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
12: Берегите себя и близких.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери с грустью.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу.

пишите, что мальчика Вову я целую, как только могу. Я встречу.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
3: Снизим цену.
2: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
3: 56 96 00.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе трейдинг без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Зефир Вдохновение 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
12: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
13: 29-33-99. Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06.
14: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
15: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
16: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
15: Как защитить себя и близких?
16: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
15: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
16: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
15: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
16: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
15: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску.
2: Этот город – самый древний в Подмосковье. Впервые он упоминается в Суздальской летописи в 1135 году.
1: Своим названием город обязан местоположению. Тут новгородцы волоком переправляли свои суда из реки Ламы в Волошню. Так возникло название «Волок на Ламе». Потом он становится Волоком Ламским и позднее – Волоколамском.
2: На протяжении многовековой истории России город являлся форпостом Москвы, не раз выступая надежным щитом на северо-западе.
1: В смутное время начала 17 века войска польского короля Сигизмунда III трижды пытались взять Волоколамск, но горожане сумели его отстоять.
2: Несколько веков Волоколамск развивался и процветал.
1: В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года на городском ипподроме были запланированы лошадиные бега. 20 колхозных рысаков готовились к старту. Но праздник не состоялся. Грянула война.
2: Ровно в полдень в радиовыступлении министр иностранных дел Молотов сообщил, что фашистская армия перешла границу от Черного до Балтийского моря.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Все предприятия Волоколамского района перешли на выпуск военной продукции. 12 тысяч горожан ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся вступали в строительные батальоны, возводили оборонительные коммуникации, доты, дзоты, противотанковые рвы, лесные завалы.
2: В небе все чаще стали появляться фашистские самолеты. Они летали очень низко, прямо над головами. Немцы скидывали листовки, призывающие сдаться и обещающие за это разные блага.
1: Волоколамский укрепрайон протяженностью 102 километра был очень важен в Можайской линии обороны. Он прикрывал автомагистраль Волоколамское шоссе и железную дорогу Москва-Рига.
2: Враг предавал

0: Большое значение захвату этого участка. Это обеспечило бы ему выход на подступы к столице. Поэтому здесь были сосредоточены огромные силы. 13 дивизий, из них 7 танковых.
1: 14 октября 1941 года в Волоколамск прибыл штаб 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского. Город стал прифронтовым, но жители не покидали его, веря, что враг будет остановлен.
0: Оборону держали соединения, ставшие легендарными. Стрелковая дивизия Ивана Панфилова, кавалерийский корпус Льва Даватора, курсантский полк Семена Младенцева. Это был интернациональный состав, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи и киргизы.
1: 16 октября начались кровопролитные бои. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Здесь же родилась тактика кочующих батарей и подвижных отрядов саперов, минировавших опасные направления.
0: 27 октября советские войска оставили город, но не дали противнику прорваться к столице.
1: 16 ноября в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска у железнодорожного разъезда приняли бой 28 бойцов Панфиловской дивизии. Политрук Василий Клочков произнес тогда ставшие легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
0: 4 часа длился бой. Горстка героев противостояла 50 вражеским танкам. Уничтожив 18 машин, они почти все погибли, но не пропустили врага.
1: В районе Волоколамска совершил подвиг и командир взвода 41-й стрелковой бригады Степан Куликов, закрыв собой амбразуру дзота. Получив тяжелые ранения, герой остался жив и продолжал сражаться с врагом.
0: В битве за город выдающийся советский танкист Дмитрий Лаврененко на своем Т-34 уничтожил 52 немецких танка. Рекорд за все время Второй мировой войны. Он трижды горел, сменил несколько танков. Погиб 17 декабря 1941 года во время наступления на Волоколамск. Лаврененко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В окрестностях города действовали партизанские отряды, оказавшие огромную помощь нашей армии. Один из них организовал более 150 взрывов складов, мостов и техники, уничтожил сотни солдат и автомашин противника. Особенно прославился подрывник Илья Николаевич Кузин, герой Советского Союза, чьи дерзость и изобретательность наводили ужас на фашистов.
0: В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции 19 декабря началось освобождение Волоколамска. С севера и северо-востока наносила удар группа генерала Ремезова, а с юго-востока и юга – группа генерала Катукова. К исходу дня 19 декабря передовые части группы Катукова ворвались на улицы Волоколамска, где вели бои с противником.
1: Мотострелки пробились на центральную площадь города, где перед ними открылось страшное зрелище. Между телеграфными столбами была прибита перекладина. На ней висели 6 мужчин и 2 женщины. Это были московские комсомольцы, которые вели диверсионную борьбу с фашистами, но были схвачены и казнены.
0: Всего во время оккупации фашистами были заживо сожжены 126 пленных солдат, расстреляны и убиты 86 мирных граждан.
1: В городе были разрушены 7 промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Но восстановление началось практически сразу после освобождения.
0: Уже в начале 1942 года комплексные бригады с участием архитекторов оценивали ущерб и разрабатывали планы. Восстановление велось быстрыми темпами, хотя и в тяжелейших условиях нехватки рабочих рук, техники и материалов.
1: К началу 1950-х годов последствия войны были в основном ликвидированы. Волоколамск вновь стал уютным, зеленым городом с развитой промышленностью и инфраструктурой.
0: За годы войны более 12 тысяч жителей Волоколамска ушли на фронт. Почти 5 тысяч из них не вернулись домой. 11 присвоено звание Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами Ордена Славы, один – полным кавалером. На территории района 69 братских могил хранят память о павших.
1: В 1985 году Волоколамск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
0: В центре города на постаменте установлен памятник прославленному Т-34 в память о танкистах, проявивших мужество и стойкость во время боев на Волоколамской земле.
1: В деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и прикрыли отступление. Взвод саперов за боевые заслуги был награжден орденом Ленина посмертно. На гранитных тумбах высечены имена героев.
0: В канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нескольких километрах от Волоколамска в поселке Дубосеково торжественно открыли мемориал в честь воинов-панфиловцев. 6 фигур гвардейцев стоят на рубеже обороны Москвы. Их лица обращены на запад, откуда надвигались танки захватчиков, а за спиной храбрецов – Москва, которую они защитили ценой своей жизни. Поэтесса Любовь Калударова посвятила их подвигу свое стихотворение «28 панфиловцев».
1: На русском поле под Москвой застыли в подвиге великом солдаты, принявшие бой здесь в 41-м, незабытом, где 28 человек навстречу танкам поднимались. Смешался с кровью белый снег, но вражьи своры не прорвались. Где рвался крик до хрипоты под залпы башенных орудий, взрывали черные кресты гранатной связкой эти люди. Стоят солдаты с той поры среди берез на поле этом, в шинелях каменных своих встречают мирные рассветы. И грозный взгляд их говорит: врагу не будет здесь пощады. С мечом пришедший будет бит, и больше пробовать не надо. У нас нет права забывать ни ту войну, ни ту победу. Во имя жизни передать должны мы детям память эту.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ», УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
12: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
13: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
14: Вам звонят или пишут с незнакомым номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
16: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были.
1: Угу.
2: А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизор, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькая, были все друзья знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем,

0: точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
0: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас две собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
0: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
0: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целую Уралу загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
0: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
4: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27.
5: ИП Саркисян КЛ. Угрен ИП 323-310-3055-695.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
10: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Z.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
9: Каким было ваше детство?
11: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
9: Помните, какой была в вашем детстве мама?
11: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
9: А мама кем работала?
11: Она в строительстве была, в принципе.
9: Ей там удавалось уделять время?
11: Тяжело, конечно. Но нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
9: Кто был вашим примером в детстве?
11: Владимир Николаевич на ней был.
9: Как вы оказались на специальной военной операции?
11: Небольшой анализ провел, когда это все уже случилось. Я вспомнил, 92-й год. Была война в Осетии. От нас это было очень далеко, и она прошла для нас вообще незаметно. 14-й год, Донбасс. Уже ближе, но как-то все равно далековато. А когда уже началось у нас, 22-го ночью я проснулся от того, что у меня дочка плачет. Я говорю: солнышко, ты что плачешь? Она говорит: папка, война. Я говорю: какая война? И тут вот самолеты, вот это все такое. Я говорю: не переживай, максимум неделя. Если народ нас примет, то, говорю, все это будет хорошо. Я говорю: но если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит: иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю: ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, он говорит: мы все там русские. Я говорю: так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду Ирон. А Ирон — это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, русские Иронов обижают. И вот у ребят, у осетин был

0: такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. Она меня на русском, но я же ирон. Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
1: О службе расскажите, о своей.
0: Мы были сначала в Ростове, там слаживание, и 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работино у нас рядом было тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. Был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
1: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
0: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Mm-hmm. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
1: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
0: Она меня нашла. Через осетин, через... Ну, когда вы бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Ну, так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
0: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень часто. Вот сейчас 3 дня назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Да, сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья и в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас, так сказать, вырастила мужчин.
2: Спасибо, родной. Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Любовь и благодарность.
0: Ну, давай. Она даже всплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
6: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
7: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
11: Щедрые цены в нашем Доброцене.
12: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
13: Цены для магазинов Белгородской области.
14: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
15: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
16: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
18: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
18: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
18: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
18: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
19: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра.

0: Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 109 и радио Z на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории C и E, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
6: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
7: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
8: Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
9: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
10: Ракитная. Работа рядом с домом. Не габарите кая. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не габарите кая. Работа рядом.
11: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
14: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 сентября, в нашем регионе сохраняется облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску.
2: Этот город – самый древний в Подмосковье. Впервые он упоминается в Суздальской летописи в 1135 году.
1: Своим названием город обязан местоположению. Тут новгородцы волоком переправляли свои суда из реки Ламы в Волошню. Так возникло название «Волок на Ламе». Потом он становится Волоком Ламским и позднее – Волоколамском.
2: На протяжении многовековой истории России город являлся форпостом Москвы, не раз выступая надежным щитом на северо-западе.
1: В смутное время начала 17 века войска польского короля Сигизмунда III трижды пытались взять Волоколамск, но горожане сумели его отстоять.
2: Несколько веков Волоколамск развивался и процветал.
1: В солнечный воскресный день 22 июня 1941 года на городском ипподроме были запланированы лошадиные бега. 20 колхозных рысаков готовились к старту. Но праздник не состоялся. Грянула война.
2: Ровно в полдень в радиовыступлении министр иностранных дел Молотов сообщил, что фашистская армия перешла границу от Черного до Балтийского моря.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Все предприятия Волоколамского района перешли на выпуск военной продукции. 12 тысяч горожан ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся вступали в строительные батальоны, возводили оборонительные коммуникации, доты, дзоты, противотанковые рвы, лесные завалы.
2: В небе все чаще стали появляться фашистские самолеты. Они летали очень низко, прямо над головами. Немцы скидывали листовки, призывающие сдаться и обещающие за это разные блага.
1: Волоколамский укрепрайон протяженностью 102 километра был очень важен в Можайской линии обороны. Он прикрывал автомагистраль Волоколамское шоссе и железную дорогу Москва-Рига.
2: Враг придавал большое значение захвату этого участка. Это обеспечило бы ему выход на подступы к столице. Поэтому здесь были сосредоточены огромные силы.

0: силы. 13 дивизий, из них 7 танковых.
1: 14 октября 1941 года в Волоколамск прибыл штаб 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского. Город стал прифронтовым, но жители не покидали его, веря, что враг будет остановлен.
0: Оборону держали соединения, ставшие легендарными. Стрелковая дивизия Ивана Панфилова, кавалерийский корпус Льва Даватора, курсантский полк Семена Младенцева. Это был интернациональный состав, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи и киргизы.
1: 16 октября начались кровопролитные бои. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Здесь же родилась тактика кочующих батарей и подвижных отрядов саперов, минировавших опасные направления.
0: 27 октября советские войска оставили город, но не дали противнику прорваться к столице.
1: 16 ноября в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска у железнодорожного разъезда приняли бой 28 бойцов Панфиловской дивизии. Политрук Василий Клочков произнес тогда ставшие легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
0: 4 часа длился бой. Горстка героев противостояла 50 вражеским танкам. Уничтожив 18 машин, они почти все погибли, но не пропустили врага.
1: В районе Волоколамска совершил подвиг и командир взвода 41-й стрелковой бригады Степан Куликов, закрыв собой амбразуру дзота. Получив тяжелые ранения, герой остался жив и продолжал сражаться с врагом.
0: В битве за город выдающийся советский танкист Дмитрий Лаврененко на своем Т-34 уничтожил 52 немецких танка. Рекорд за все время Второй мировой войны. Он трижды горел, сменил несколько танков. Погиб 17 декабря 1941 года во время наступления на Волоколамск. Лаврененко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
1: В окрестностях города действовали партизанские отряды, оказавшие огромную помощь нашей армии. Один из них организовал более 150 взрывов складов, мостов и техники, уничтожил сотни солдат и автомашин противника. Особенно прославился подрывник Илья Николаевич Кузин, герой Советского Союза, чьи дерзость и изобретательность наводили ужас на фашистов.
0: В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции 19 декабря началось освобождение Волоколамска. С севера и северо-востока наносила удар группа генерала Ремезова, а с юго-востока и юга – группа генерала Катукова. К исходу дня 19 декабря передовые части группы Катукова ворвались на улицы Волоколамска, где вели бои с противником.
1: Мотострелки пробились на центральную площадь города, где перед ними открылось страшное зрелище. Между телеграфными столбами была прибита перекладина. На ней висели 6 мужчин и 2 женщины. Это были московские комсомольцы, которые вели диверсионную борьбу с фашистами, но были схвачены и казнены.
0: Всего во время оккупации фашистами были заживо сожжены 126 пленных солдат, расстреляны и убиты 86 мирных граждан.
1: В городе были разрушены 7 промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Но восстановление началось практически сразу после освобождения.
0: Уже в начале 1942 года комплексные бригады с участием архитекторов оценивали ущерб и разрабатывали планы. Восстановление велось быстрыми темпами, хотя и в тяжелейших условиях нехватки рабочих рук, техники и материалов.
1: К началу 1950-х годов последствия войны были в основном ликвидированы. Волоколамск вновь стал уютным зеленым городом с развитой промышленностью и инфраструктурой.
0: За годы войны более 12 тысяч жителей Волоколамска ушли на фронт. Почти 5 тысяч из них не вернулись домой. 11 присвоено звание Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами Ордена Славы, один – полным кавалером. На территории района 69 братских могил хранят память о павших.
1: В 1985 году Волоколамск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
0: В центре города на постаменте установлен памятник прославленному Т-34 в память о танкистах, проявивших мужество и стойкость во время боев на Волоколамской земле.
1: В деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и прикрыли отступление. Взвод саперов за боевые заслуги был награжден орденом Ленина посмертно. На гранитных тумбах высечены имена героев.
0: В канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нескольких километрах от Волоколамска в поселке Дубосеково торжественно открыли мемориал в честь воинов-панфиловцев. 6 фигур гвардейцев стоят на рубеже обороны Москвы. Их лица обращены на запад, откуда надвигались танки захватчиков, а за спиной храбрецов – Москва, которую они защитили ценой своей жизни. Поэтесса Любовь Каударова посвятила их подвигу свое стихотворение «28 панфиловцев».
1: На русском поле под Москвой застыли в подвиге великом солдаты, принявшие бой здесь в 41-м, незабытом, где 28 человек навстречу танкам поднимались. Смешался с кровью белый снег, но вражьи своры не прорвались. Где рвался крик до хрипоты под залпы башенных орудий, взрывали черные кресты гранатной связкой эти люди. Стоят солдаты с той поры среди берез на поле этом, в шинелях каменных своих встречают мирные рассветы. И грозный взгляд их говорит: «Врагу не будет здесь пощады. С мечом пришедший будет бит, и больше пробовать не надо. У нас нет права забывать ни ту войну, ни ту победу. Во имя жизни передать должны мы детям память эту».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Зефир вдохновения 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуйста. Только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
11: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
14: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Это плавится небо с землей.

1 февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: Ладога.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать, и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были.
1: Угу.
2: А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: В чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие

0: гуляли с собаками, мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
0: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все. И сейчас в таком окружении мы таких людей не держим. Все за одно дело.
1: Поговорим о странных, скажем так, посылках для бойцов. Что было удивительного?
0: Я бы сказала, наверное, о посылках, о странных запросах. Самый странный для нас был запрос в том году, когда ребята попросили пенопласт, любой, абсолютно. И мы им передавали Уралами его. То есть они привозили машину Урал, и мы целую Уралу загружали пенопласта. Когда первый раз меня попросили, я, правда, не поняла, для чего им абсолютно разный, там, поломанный, ни к чему не пригодный пенопласт. И местные жители, короче, очень активно поддержали, куда сдать пенопласт. Оказалось, что они его растапливают и делают зажигательные смеси для сбросов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году, работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
0: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: потому что в России живу.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Тена Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Тена Т4Л. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Трейден. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Тена Trinity Motors.
2: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: А люди не боги.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
6: Каким было ваше детство?
8: Я вырос в Советском Союзе, и я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. Мы в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, не погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
6: Помните, какой была в вашем детстве мама?
8: Мама была, как я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
6: А мама кем работала?
8: Она в строительстве была, в принципе.
6: Ей там удавалось уделять время?
8: Тяжело, конечно, но нас воспитывали в основном вот на тренировках.

0: Это все такое. Я говорю, не переживай, максимум неделя. Если народ нас примет, то все это будет хорошо. Я говорю, но если народ не примет, понимал, что все, отсидеться не получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит, иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю, ну, брат, я говорю, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе русский. И как он говорил, пока идет СВО, он говорит, мы все там русские. Я говорю, так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду Ирон. А Ирон это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские Иронов обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же Ирон. Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
1: О службе расскажите, о своей.
0: Мы были сначала в Ростове, там слаживание. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. Был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное им сказал, что я не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
1: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
0: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такой. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
1: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
0: Она меня нашла. Через осетин, через... Ну, когда вы бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность. И по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Мы вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Вот что Бог даст, то и даст.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
0: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, я говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что они и до СВО такие.

0: они же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернатор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень часто. Вот сейчас дня 3 назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья. И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас, так сказать, вырастила мужчин.
2: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас звучит?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Давай.
0: Она даже всплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Негабаритика. Работа рядом.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу до мирных ночей.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ», УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
5: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
11: 29-33-99.
12: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер один. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06.
13: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
15: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
16: Берегите себя и близких.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли незримые границы,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался. Был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

пот течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2010 году почетное звание «Город воинской славы» было присвоено Волоколамску.
2: Этот город – самый древний в Подмосковье. Впервые он упоминается в Суздальской летописи в 1135 году.
1: Своим названием город обязан местоположению. Тут новгородцы волоком переправляли свои суда из реки Ламы в Волошню. Так возникло название.

0: На городском ипподроме были запланированы лошадиные бега. 20 колхозных рысаков готовились к старту. Но праздник не состоялся. Грянула война.
1: Ровно в полдень в радиовыступлении министр иностранных дел Молотов сообщил, что фашистская армия перешла границу от Черного до Балтийского моря.
2: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
0: Все предприятия Волоколамского района перешли на выпуск военной продукции. 12 тысяч горожан ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся вступали в строительные батальоны, возводили оборонительные коммуникации, доты, дзоты, противотанковые рвы, лесные завалы.
1: В небе все чаще стали появляться фашистские самолеты. Они летали очень низко, прямо над головами. Немцы скидывали листовки, призывающие сдаться и обещающие за это разные блага.
0: Волоколамский укрепрайон протяженностью 102 километра был очень важен в Можайской линии обороны. Он прикрывал автомагистраль Волоколамское шоссе и железную дорогу Москва-Рига.
1: Враг придавал большое значение захвату этого участка. Это обеспечивало бы ему выход на подступы к столице. Поэтому здесь были сосредоточены огромные силы. 13 дивизий, из них 7 танковых.
0: 14 октября 1941 года в Волоколамск прибыл штаб 16-й армии под командованием Константина Рокоссовского. Город стал прифронтовым, но жители не покидали его, веря, что враг будет остановлен.
1: Оборону держали соединения, ставшие легендарными. Стрелковая дивизия Ивана Панфилова, кавалерийский корпус Льва Даватора, курсантский полк Семена Младенцева. Это был интернациональный состав, где плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, казахи и киргизы.
0: 16 октября начались кровопролитные бои. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Здесь же родилась тактика кочующих батарей и подвижных отрядов саперов, минировавших опасные направления.
1: 27 октября советские войска оставили город, но не дали противнику прорваться к столице.
0: 16 ноября в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска у железнодорожного разъезда приняли бой 28 бойцов Панфиловской дивизии. Политрук Василий Клочков произнес тогда ставшие легендарными слова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».
1: 4 часа длился бой. Горстка героев противостояла 50 вражеским танкам. Уничтожив 18 машин, они почти все погибли, но не пропустили врага.
0: В районе Волоколамска совершил подвиг и командир взвода 41-й стрелковой бригады Степан Куликов, закрыв собой амбразуру дзота. Получив тяжелые ранения, герой остался жив и продолжал сражаться с врагом.
1: В битве за город выдающийся советский танкист Дмитрий Лаврененко на своем Т-34 уничтожил 52 немецких танка. Рекорд за все время Второй мировой войны. Он трижды горел, сменил несколько танков. Погиб 17 декабря 1941 года во время наступления на Волоколамск. Лаврененко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
0: В окрестностях города действовали партизанские отряды, оказавшие огромную помощь нашей армии. Один из них организовал более 150 взрывов складов, мостов и техники, уничтожил сотни солдат и автомашин.

0: машин противника. Особенно прославился подрывник Илья Николаевич Кузин, герой Советского Союза, чьи дерзость и изобретательность наводили ужас на фашистов.
1: В ходе Клинско-Солнечногорской наступательной операции 19 декабря началось освобождение Волоколамска. С севера и северо-востока наносила удар группа генерала Ремезова, а с юго-востока и юга – группа генерала Катукова. К исходу дня 19 декабря передовые части группы Катукова ворвались на улицы Волоколамска, где вели бои с противником.
0: Мотострелки пробились на центральную площадь города, где перед ними открылось страшное зрелище. Между телеграфными столбами была прибита перекладина. На ней висели 6 мужчин и 2 женщины. Это были московские комсомольцы, которые вели диверсионную борьбу с фашистами, но были схвачены и казнены.
1: Всего во время оккупации фашистами были заживо сожжены 126 пленных солдат, расстреляны и убиты 86 мирных граждан.
0: В городе были разрушены 7 промышленных предприятий, около 100 жилых домов и учреждений. Но восстановление началось практически сразу после освобождения.
1: Уже в начале 1942 года комплексные бригады с участием архитекторов оценивали ущерб и разрабатывали планы. Восстановление велось быстрыми темпами, хотя и в тяжелейших условиях нехватки рабочих рук, техники и материалов.
0: К началу 1950-х годов последствия войны были в основном ликвидированы. Волоколамск вновь стал уютным зеленым городом с развитой промышленностью и инфраструктурой.
1: За годы войны более 12 тысяч жителей Волоколамска ушли на фронт. Почти 5 тысяч из них не вернулись домой. 11 присвоено звание Героя Советского Союза, 15 стали кавалерами Ордена Славы, 1 – полным кавалером. На территории района 69 братских могил хранят память о павших.
0: В 1985 году Волоколамск был награжден Орденом Отечественной войны первой степени.
1: В центре города на постаменте установлен памятник прославленному Т-34 в память о танкистах, проявивших мужество и стойкость во время боев на Волоколамской земле.
0: В деревне Строково воздвигнут мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу 11 саперов, которые ценой своей жизни задержали врага и прикрыли отступление. Взвод саперов за боевые заслуги был награжден орденом Ленина посмертно. На гранитных тумбах высечены имена героев.
1: В канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нескольких километрах от Волоколамска в поселке Дубосеково торжественно открыли мемориал в честь воинов-панфиловцев. 6 фигур гвардейцев стоят на рубеже обороны Москвы. Их лица обращены на запад, откуда надвигались танки захватчиков, а за спиной храбрецов – Москва, которую они защитили ценой своей жизни. Поэтесса Любовь Каударова посвятила их подвигу свое стихотворение «28 панфиловцев».
0: На русском поле под Москвой застыли в подвиге великом солдаты, принявшие бой здесь в 41-м, незабытом, где 28 человек навстречу танкам поднимались. Смешался с кровью белый снег, но вражьи своры не прорвались. Где рвался крик до хрипоты под залпы башенных орудий, взрывали черные кресты гранатной связкой эти люди. Стоят солдаты с той поры среди берез на поле этом, в шинелях каменных своих встречают мирные рассветы. И грозный взгляд их говорит: врагу не будет здесь пощады. С мечом пришедший будет бит, и больше пробовать не надо. У нас нет права забывать ни ту войну, ни ту победу. Во имя жизни передать должны мы детям память эту.
2: Городам вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
3: SKL Opt. Эксклюзивный представитель компании Триада ТКО из концерна Калашникова. Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
6: ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-00-55-695.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: Щедрые цены в нашем Доброцене.
11: Зефир Вдохновение 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
12: Цены для магазинов Белгородской области.
13: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
14: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
15: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
17: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
17: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
17: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
17: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
18: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
17: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
18: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Ксения, руководитель волонтерской группы «Рысь». Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы оказались в нашем городе Белгороде.
2: Переехала из Москвы. Когда началась мобилизация, супруг ушел на СВО, и на протяжении 2 лет помогали из Москвы, потому что ребенок был маленький, он только родился за 2 недели до начала СВО. Угу. И когда дочка подросла и смогла сходить спокойно в сад, было принято решение, что вся семья переедет в Белгород. Так удобнее помогать и быть рядом, ближе. И собрала вещи вместе с дочкой и собаками. Мы переехали в этот прекрасный город.
1: Не было страшно?
2: Нет.
1: Все-таки здесь же громко достаточно.
2: Нет. Потому что желание помогать, оно было намного больше, так как все равно логистика, трудности с Москвы были.
1: Угу.
2: А здесь это все намного проще, ближе, ты это больше осознаешь, больше дает ясности. И ни разу не пожалели.
1: А в чем заключается ваша помощь?
2: Помогаем абсолютно всем. То есть к нам обращаются ребята из разных подразделений, начиная от носочков, футболочек и заканчивая тепловизоры, мотоциклы, булаты, необходимой техникой. Мы стараемся им не отказывать. Даже если трудно, все равно мы помогаем, собираем.
1: Сколько человек в группе у вас?
2: Больше 300.
1: Из этих 300 человек сколько помогает?
2: Активно помогают, точно 30%. Прям достаточно активно. Но мне кажется, потихоньку, по возможности, помогает каждый. Нет-нет, да все равно все принимают участие.
1: Как заслужили доверие?
2: Ну, группа изначально создавалась, она была очень маленькая, были все друзья, знакомые, и потихонечку, по цепочке, каждый добавлял просто своих друзей, рассказывали о том, что вот точно знаем, точно видели. Также бойцы добавляют своих родственников, сами добавляются. И вот так потихоньку доверие пришло. Как бы в основном там все близкие, которые знают, как-то пусть и не лично, но все равно знают.
1: А были ли в вашей группе люди, которые не имели отношения к специальной военной операции? Никого из знакомых, близких не было на СВО?
2: Да. Изначально добавлялись в группу люди, так как у нас 2 собаки, очень много у нас было приятелей, с кем мы общались, гуляли с собаками. Мы их добавляли. У них у многих никого нету на СВО. Ну, просто они поддерживают боевой дух и ребят.
1: Не было такого, что «Ой, зачем тебе это надо? Почему ты туда едешь?»
2: Такое было очень много даже от близких друзей, к сожалению. Но эти люди очень быстро все отсеялись. Сначала было страшно. Конечно, были разные мысли, может, действительно это не нужно все. Но потом просто все эти люди ушли из жизни нашей, и все.

0: градусов, да, из дронов сбрасывают. И вот ребята в тот момент, в том году работали на Волочанске, и мы вот им помогали.
1: О чем хочется рассказать? Вот прям поделиться со всеми людьми, которые вас сейчас слышат.
0: Хочется, наверное, даже не рассказать, а попросить, чтобы люди не забывали наших ребят и старались по возможности помогать, даже когда вот какая-то есть бытовая суета. И, конечно же, волонтерам в такие периоды очень тяжело, когда какие-то праздники наступают, такие периоды. И очень хочется, чтобы все равно в эти моменты наших ребят не забывали.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Рысь» Ксения. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Корабли постоят,

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
7: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Роман Пыханов, 52 года. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на фронт добровольцем. Один из первых в своем подразделении получил государственную награду за отвагу. Победитель проекта «Сталь».
7: Каким было ваше детство?
9: Я вырос в Советском Союзе. Я реально сейчас понимаю, что у меня было счастливое детство. Дворы полные детворы с утра до вечера. И в футбол умеем играть, и в хоккей, и лыжи, и санки, и снежки, и речка, и лес. В начальной школе в лесу мы не умерли ни с голода, ни погибли. И ориентироваться умели, и зорница этому помогала в школе. Поэтому советское детство реально было лучшим.
7: Помните, какой была в вашем детстве мама?
9: Мама была, как, я, наверное, думаю, как у большинства, это светлое пятнышко, так сказать, в жизни. Блины, оладики. На речку любил в детстве с ней ходить, потому что всегда вкусненького что-нибудь возьмет.
7: А мама вот кем работала?
9: Она в строительстве была, в принципе.
7: Ей там удавалось уделять время?
9: Тяжело, конечно. Ну, нас воспитывали в основном вот на тренировки ходили, там в молодости, в школе боксом занимался. Большая благодарность вот Беседину Владимиру Николаевичу, тренеру моему.
7: Кто был вашим примером в детстве?

0: получится. И начал искать уже варианты, как туда попасть. У меня есть друг, уже 27 февраля, они уже были под Харьковом, добровольцы с Осетии. Там же, сами понимаете, какая сложная ситуация была, и они пришли как бы на подкрепление. И он мне позвонил, мы пообщались, и он говорит, иду туда, делаю батальон, буду рад, если ты будешь со мной. Я говорю, ну, брат, я с тобой. И так с ним пошел. Это осетин Игорь Габуев. Позывной он взял себе «Русский». И как он говорил, пока идет СВО, он говорит, мы все там русские. Я говорю, так как мы с тобой дружим, говорю, у меня варианта нету, тогда я буду Ирон. А Ирон это по-староосетински, это осетин. Ну, в принципе, в дальнейшем показало, что это было неосознанное, мудрое решение. Потому что характер у него очень строгий. Он мог и конкретно на психику надавить. И поэтому я сразу подымал плач. Смотрите, смотрите, русские Иронов обижают. И вот у ребят, у осетин был такой когнитивный диссонанс. Они так и на него смотрят, вроде как осетин, но он же русский. А на меня на русском, но я же Ирон. Принимали как бы меня в свой хион, так сказать. Под защиту брали. Хион – это свояк, свой.
1: О службе расскажите о своей.
0: Мы были сначала в Ростове, там, в слаживании. И 1 апреля нас уже закинули туда, на Запорожье. И попали мы волей судьбы на Гуляй-Польское направление. Работина у нас рядом была тоже, это 5 километров от нас. Вот Щербаки, малые и большие, Капани. В основном были все добровольцы, у которых была тоже очень довольно-таки непростая жизненная ситуация. И тот коллектив, когда там оказался, я вот у русского спрашиваю, у меня такое ощущение, что в Осетии решили покончить одним махом с криминалом. Именно вот криминальные личности, они пошли как добровольцы за родину реально воевать. Когда русскому говорили, ты посмотри, у тебя какой контингент, а он это, а где были вы порядочные все? Порядочные-то они шли, они все сидели ждали, что оно что будет, как. Ну, это вещи такие серьезные. Был больше 2 лет с ними. Занимал одно время даже должность зам начальника штаба по воспитательной работе. Это очень такая анекдотичная ситуация, что я из большой России русский, в Осетии никогда не жил, ни традиции не знаю, а был у них воспитатель. Это смешно всем. Но я к этому подошел тоже довольно-таки академично. Я изучил нартовские каста, поэты, их традиции. У меня были такие моменты, когда вот я с осетинами мог, как сказать, что я мог их по-осетински, но русскими словами разрулить. Такие моменты интересные были. И опыт, конечно, незаменимый. Занимал тоже должность командиром ПВД. Я был русский и был командир среди осетин. Естественно, вы сами понимаете, какое будет неприятие, что чужой тут делает команду. Но подбирал коллектив из ребят гораздо выше среднего интеллектом. И основное я им сказал, что я вам не командир, можете делать все, что хотите. Я просто здесь отвечаю за то, что вот все ваши косяки – это мои косяки. А любые наши удачи – это наши удачи. Я говорю, мне нужны соратники, а подчиненные, говорю, мне не нужны.
1: Когда вы были на СВО, с мамой была связь у вас?
0: Первые полгода, когда я ушел туда, я вообще всем своим сказал, что уехал в Осетию нарабатывать туристический маршрут. Потому что я реально понимал, у меня дети учились в школе на тот момент. Я знал, кто такие хохлы, бандеры, вот этот правый сектор. Я реально переживал за то, что они могли детям что-то сделать здесь. По наводке, вот под такое. Угу. Поэтому полгода они меня вообще никто даже не знал.
1: Когда вы маме сказали о том, что вы были на СВО?
0: Она меня нашла. Через осетин. Через, ну, когда бывали из Осетии, привозили сюда, и там гостинцы, и ей передавали. И их телефоны же оставились. И она вот провела свою расследовательную деятельность, и по этим номерам телефона вышла на скифа, командира батальона. Где мой сын? Дайте мне его сюда. Ну, вот так связались. Она с волнением приняла все это, как бы, ну, в этом плане ей большое спасибо, что она спокойно все, ровно. Угу. Что Бог даст, то и даст.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, чем вы занимаетесь сейчас в мирной жизни?
0: Когда я вернулся с СВО, я был заряжен идеей восстановить суставы. И через Фонд защитников Отечества, Наталья Владимировна, мой куратор, ей огромное спасибо, я записался к врачу. На этой же неделе, можно сказать, и операцию сделали. Год восстанавливался, а параллельно получилось, она же меня направила в «Время героев», обучающая программа для кадров госструктуры. «Давай это, говорит, для тебя, иди, это твое». Я говорю, да я говорю, какой, ну, мне уже возраст такой, я говорю, дорогу молодым надо. Говорит, серебряный век – это залог и стержень успеха любой компании. Я говорю, ну, спасибо, принято. И сдал документы так вот на авось. И потом мне приходит письмо, что вы являетесь победителем, давайте. Давайте, раз, думаю, год восстанавливаться и параллельно учиться. Думаю, что время терять. Отучился, успешно закончил все, познакомился с ребятами, которые действительно целеустремленные, которые... Вот я смотрю, там реально есть герои, которые-то именно мужчины. Но я делаю анализ и смотрю, что да они и до СВО такими же были. Крепкие, надежные. И вот обучение тоже очень понравилось, высокого качества. Были все топовые наши министры, губернаторы.

0: куратор был, замы были, проводили обучение и игровые, и поездки по области. Огромное спасибо вот всему коллективу БелГУ, который нас обучал.
1: Мама поддерживает вас?
0: Переживала, как всегда, но она принимает реальность, что уже на она повлиять не может. Я могу позволить выбирать себе сценарий своей жизни.
1: Как часто вы с ней общаетесь?
0: Очень часто. Вот сейчас дня 3 назад с деревни приехал.
1: А говорите ли вы ей слова благодарности, любви?
0: Любовь и благодарность – это у нас вообще с ней девиз.
1: Готовы ли вы ей сейчас позвонить и сказать ей те слова, которые, возможно, вы когда-то ей не сказали?
0: Ох, вы меня прям сразу так поймали тепленьким. Я даже не знаю, что я не сказал. Ну, давайте точно так же при вас позвоню, скажу спасибо, что она у меня есть. Алло.
2: Да, сыночек, привет, родной.
0: Привет, маманька. Я сейчас интервью даю миру Белогорья. И в прямом эфире тебе звоню. Сказать тебе слова любви и благодарности, что ты из нас... так сказать, вырастила мужчин.
2: Вы у меня хорошие, самые лучшие. Я довольна вами. Так это что, сейчас будет?
0: Да, в прямом эфире, да. Так что давай тогда обнял тебя. Любовь и благодарность, как всегда.
2: Любовь и благодарность. Все.
0: Ну, давай. Она даже всплакнула.
1: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З.
1: Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
5: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
6: Берегите себя и близких.
7: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда.

первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
4: Берегите себя и близких.

0: Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.
1: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: Радио Z.
1: Скажите детям, что в этой жизни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин.

0: несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достойна. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Я недоступен. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной

0: ты герой.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
2: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
3: Берегите себя и близких.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. И танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади

не очень долгим. Что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я закон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 сентября, в нашем регионе облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

забыл, как легко тяжелеют от слез ресницы, и душа безмятежной птицы вдруг летит высоко.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Купаются в нашей комнате в день сурка, и в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших руках. Наш ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи, дураков, ты спаси нас, Господи.